0: дошкольном этом возрасте, стоит это того и получится ли выделить такие средства?
1: Ну, знаете, вложение на воспитание – это всегда очень хорошо, потому что тогда чувствуются и результаты. Это не сразу результат же чувствуется. Вот вы посмотрите, если для участников культурного паспорта, какие мы результаты же ожидаем, что это развитие общекультурной компетенции, необходимость для самостоятельного и активного участия в художественном творчестве и современной культурной жизни, или формирование устойчивых привычек участия в культурной жизни и так далее. Так что, если это начнется в дошкольном возрасте, и я думаю, что это будет обсуждаться и в семье, и с друзьями, знаете, ну, по-своему, конечно, это дошкольное воспитание, это будет очень хорошие результаты. Это и инвестиция на будущее.
0: Говоря о равенстве возможностей, вот правительство предлагает отказаться от идеи связывать финансирование с социально-экономическими показателями муниципалитетов. На ваш взгляд, не приведет ли вот этот единый подход к тому, что дети из менее обеспеченных регионов фактически могут оказаться в менее выгодном положении?
1: Знаете, в менее выгодных положениях и теперь они есть, потому что вот и паспорт культуры, если для школьного возраста, да, назначается, все-таки в регионах эти средства не можно пользовать для затраты транспорта и так далее. Так что у них уменьшается круг условий. И я думаю, что, конечно, это будет влиять.
0: Вот за годы работы культурного паспорта какие-то результаты, на ваш взгляд, уже можно считать наиболее значимыми?
1: Знаете, я говорила с руководителями школы, с учителями и даже старшеклассниками. Знаете, это очень хорошо, они одобряют это, потому что они могут какие-то купить услуги, в школы приезжают, сами уезжают. И, конечно, это очень хорошая польза. Тем более, что это можно сделать интеграцию даже с некоторыми предметами. Так что это формальное и неформальное обучение сливается. Они очень довольны. И тем более, что 26-го года немножко деньги улучшили средства, потому что теперь на каждого ученика 14 евро, а раньше было в 2025 году 11 евро. И они говорят, что это очень мало денег.
0: Все равно то не хватает.
1: Действительно, это мало, потому что, знаете, если за транспорт нельзя платить, иногда так получается, что транспорт больше стоит, чем билет в театре и так далее.
0: Но в целом обеспечивается ли качество предоставляемых услуг? Ведь туда люди могут вносить как бы предложения, создавать из абсолютно разных активностей для детей. Насчет регулирования, вот вам есть что сказать, дать какие-то замечания?
1: Есть замечания, потому что иногда описание услуг в регистре бывает одно, а потом, когда в реальности уже услугу получают, услуга иногда бывает не очень качественная или вообще некачественная. И вот нужно обратить внимание и Министерству культуры, и экспертам на реальную качественность, не только на описание. И это нужно постоянно делать. Значит, должен быть мониторинг. И те, которые услуги не качественно, нужно их исключить из списка.
0: Говорила член Сеймовского комитета по образованию и науке Вилия Таргамадзе. С 1 сентября в школах национальных меньшинств Литвы увеличится количество уроков литовского языка и литературы для учеников первых-четвертых классов. Согласно новым учебным планам, на 2026-2027 учебный год число часов государственного языка вырастет с 5 до 7 в неделю. Как сообщает Министерство образования, науки и спорта, дополнительные занятия вводятся без сокращения часов по другим предметам. Таким образом, на изучение литовского языка будет отводиться столько же времени, сколько и на изучение родного языка. В настоящее время в 93 школах национальных меньшинств Литвы обучаются более 9,5 тысяч учеников начальных классов. Согласно новому докладу, прошлый год стал самым трагичным по числу антисемитских нападений за более чем 30 лет. В документе анализируются инциденты в Аргентине, Австралии, Канаде, Франции, Германии, Великобритании и Соединенных Штатах, где проживает более 90% еврейской диаспоры. В прошлом году в результате антисемитских нападений погибли 20 человек. Наибольшее число жертв, 15 человек, пришлось на массовую стрельбу во время празднования Хануки в Австралии. Всего в докладе зафиксировано более 23 тысяч антисемитских инцидентов в 7 странах, а их общее количество по сравнению с предыдущим годом увеличилось почти в 1,5 раза. Россия объявила международный розыск основателя и генерального директора платформы Telegram Павла Дурова по обвинению в соучастии в терроризме. Утверждается, что родившийся в России Дуров, имеющий гражданство Франции и Объединенных Арабских Эмиратов, в настоящее время находится во Франции. На фоне ужесточения контроля над интернет-пространством в России предприниматель неоднократно конфликтовал с российскими властями. Созданная Дуровым платформа обмена сообщениями Telegram является одним из основных средств коммуникации в России. Власти неоднократно пытались заблокировать доступ к ней или воспрепятствовать ее работе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение оккупированного Россией Крыма в настоящее время не обсуждается в рамках переговоров, хотя полуостров остается неотъемлемой частью Украины. В интервью телеканалу Fox News он также отметил, что инициатива в войне России против Украины сейчас находится на стороне Киева, а не Владимира Путина. Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает войну, несмотря на большие потери, около 30 тысяч военнослужащих ежемесячно. По словам президента Украины, Киев по-прежнему добивается прекращения огня, которое могло бы создать условия для окончательного урегулирования конфликта. Однако, как отметил Зеленский, Путин по-прежнему не готов к какому-либо диалогу. Насколько сегодня вообще реалистично говорить о переговорах, как развивается ситуация на фронте и чего ждать Украине и Европе дальше, об этом журналистка Александра Кетлериня поговорила с украинским журналистом и политическим обозревателем Виталием Портниковым. Последние протесты в Украине завершились сменой главнокомандующего ВСУ. Многие связывают эти протесты с увольнением министра обороны. Но если посмотреть чуть-чуть глубже, почему украинское общество отреагировало именно так? И, может быть, в Украине происходят какие-то процессы, которых мы еще не видим здесь, в Литве?
2: Я думаю, что реакция украинского общества прежде всего связана с тем, что подобные выходы на улицы являются единственным элементом связи между властью и гражданами в условиях, когда механизмы сдержек и противовесов в самом украинском государстве нивелированы практически последние 7 лет. Потому что президент, который практически опирается на собственное большинство в парламенте и таким образом обладает механизмами назначения правительства вне рамок парламентско-президентской республики, которая существует у нас по Конституции, в результате сталкивается именно с общественным недовольством какими-либо своими действиями. Я думаю, что этот процесс совершенно естественный, и он был бы куда более оживленным, если бы не начало войны России против Украины в ее нынешней фазе в феврале 2022 года.
0: Вы не раз говорили, что Россия завершит войну тогда, когда не сможет дольше ее продолжать. Видите ли вы сегодня какие-то сигналы, что возможности России подходят к пределу?
2: Нет, я не вижу сигналов, что возможности России подходят к пределу, но я вижу сигналы, что эти возможности начинают исчерпываться. И у меня есть большая надежда, что в 20-30-е годы этого века мы сможем подойти к завершению не только этой фазы войны, но и конфликта ввиду истощения ресурсов Российской Федерации. Этот процесс начался, но опять-таки никто из нас не знает, сколько времени он займет, месяцы или годы, и как будет выглядеть Украина по завершении этого процесса краха российских ресурсов. Тут, конечно, многое будет зависеть не только от нас, потому что Россия все будет делать возможное, чтобы уничтожить Украину, превратить ее города в руины и лишить украинцев возможности в них находиться, но и от наших союзников, которые будут поддерживать нашу экономику и военную мощь. Впереди непростые времена.
0: Полномасштабная война в Украине идет уже 4-й год, и только сейчас мы видим некоторую реакцию со стороны российского общества. Тогда, когда им отключили некоторые соцсети, им не хватает бензина или горят их склады, что это говорит о современном российском обществе?
2: Я думаю, что это в любом обществе было бы так. Вы же сами говорите, война идет в Украине. Если война идет в Украине последние годы, то таким образом она не идет в России. Реакция российского общества связана с тем, что война происходит в России. И граждане Российской Федерации сталкиваются для себя с реальными, а не телевизионными последствиями этой войны. Поэтому они начинают об этом говорить. Точно так же, кстати, было во времена чеченских войн, когда войны на Северном Кавказе затрагивали Россию вне допустим, Чечни, Ингушетии и Дагестана, люди обращали на них внимание. Когда не было террора или каких-либо других последствий этой войны для рядового россиянина, например, гибель срочников в зоне боевых действий, никого эта война не интересовала. Так что я думаю, что это абсолютно естественный и закономерный процесс. Поэтому важно, что война пришла в Россию, потому что это тоже создает предпосылки для того, чтобы она завершилась раньше, чем могла бы завершиться, если она бы продолжалась только на территории Украины. Я вам больше скажу. Если бы эта война продолжалась только на территории Украины, она вообще могла бы никогда не закончиться.
0: Ваш комментарий очень интересный, что война идет не только в Украине, но можно говорить, что и в Европе. Как вам кажется, готова ли Европа сегодня на прямой конфликт с Россией, который может случиться в ближайшие годы?
2: Ну, мы это узнаем после того, как война начнется. Потому что говорить о готовности общества до начала войны, я бы поостерегся. Когда войны нет, никто никогда не готов. И я вас уверяю, что украинцы в 2014 году были и психологически, и практически не готовы к войне с Российской Федерацией. Вы помните, что тогда даже наши военные, находившиеся в Крыму, требовали от командования вывести их из Крыма, а вовсе не дать им приказ воевать с российскими оккупантами. Так что сама война, она создает совершенно другие условия. Я думаю, что речь идет не о годах. Европейцы столкнутся с испытаниями раньше, потому что сама логика борьбы России с Украиной подразумевает масштабирование войны на территории стран, которые наиболее активно используются в качестве хабов помощи, и страх общества перед войной, в которых мог бы позволить уменьшить помощь Украине и таким образом ускорить ее крах с точки зрения российского руководства. Поэтому я думаю, что ближайшие к Украине страны, такие как Польша и страны Балтии, столкнутся с военной опасностью разного рода, уже в недолгое время, если России не удастся достигнуть своих целей. И вот тогда мы увидим, как эти общества готовы к реальному сопротивлению, увидим, как расслаивается общество на тех, кто готов сопротивляться, и на тех, кто предлагает договариваться. Все эти процессы, они не за горами, и мы станем их свидетелями и сможем о них поговорить в эфире.
0: Вы говорите о страхе в обществах. Можно ли этим страхом объяснять то напряжение, которое мы сегодня видим между Польшей и Украиной?
2: Я думаю, напряжение между Польшей и Украиной связано не столько со страхом перед войной, сколько с тем, что есть уже привычка войны. Потому что в 2022 году такая большая война России против Украины была шоком не только для украинского, но и для польского общества. И в этом смысле очень многие проблемные вопросы, которые разделяли наши страны, как бы были отодвинуты на второй план. Вы хорошо знаете, что Польша действительно с особым вниманием относится к вопросам исторической памяти. Это было заметно и по польско-литовскому диалогу, и по польско-немецкому диалогу. Польско-украинский диалог тем более не исключение, потому что в истории взаимоотношений народов двух стран существуют страшные кровавые страницы. Я с этим сталкивался неоднократно и как журналист, и как участник польско-украинского диалога, и когда возглавлял украинскую часть украинско-польского форума партнерства, созданного Министерством иностранных дел наших двух стран для преодоления разногласий, в том числе и исторических. И я прекрасно понимал, что эта проблема никуда не делась, и привычка войны, разумеется, вернет все эти вопросы на передний план. Для меня гораздо опаснее были экономические моменты, когда Польша опасалась экономической конкуренции со стороны Украины уже в военное время. Помните ситуацию с зерном? Вот сейчас мы вновь приближаемся к возможности блокады украинских портов, и все проблемы перевозки украинских грузов через территорию соседних стран сейчас тоже могут стать наиболее актуальными и разрушительными для украинской экономики, если мы не решим эти проблемы.
0: Как вы оцениваете переговорный процесс? Не слишком ли наивно Запад все еще смотрит на Россию и ее цели?
2: Я думаю, что никаких реальных переговоров между Россией и Украиной о прекращении войны в обозримом будущем ждать не стоит. И я вам скажу, какую, я бы сказал, условия для переговоров реальных я вижу тогда, когда мы сможем говорить, что действительно процесс реальный начинается. Это то условие, которое выдвигал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп Владимиру Путину во время их контактов еще в 2025 году. Прекратить огонь по линии разграничения войск, прекратить взаимные бомбардировки и начинать переговоры о прочном мире. Как вы знаете, Путин на это не согласился и заменил этот процесс переговорами во время военных действий, из которых Россия, впрочем, и сейчас вышла. Таким образом, пока не будет прекращения огня, говорить о том, что в Кремле кто-то хотя бы на 10 минут задумался о мире, не приходится, и нам придется принять эту истину как истину долгой войны без надежды на ее окончание переговорным путем уже в ближайшее время. Я надеюсь, что российско-украинская война сможет затухнуть. Но какого-либо прочного мира, каких-либо договоренностей я не жду в обозримом будущем. И не думаю, что к ним кто-либо должен готовиться, кто трезво смотрит на развитие ситуации в Центральной и Восточной Европе в 20-30-х годах нашего века.
0: Если Украине удалось бы забрать назад Крым, изменило бы это как-нибудь ход войны или отношение российского общества в сторону Украины?
2: Я не преувеличивал бы важность Крыма для того, чтобы продолжать войну. Для большей части российского общества приход Украины в Крым был бы оккупацией российской территории, потому что именно об этом говорила бы российская пропаганда, которая утверждала, что теперь нужно еще более интенсивно уничтожать государство, которое опять отобрало у нас сакральный.

0: Крым. Но мне кажется, что в этой ситуации пока что говорить о контроле над Крымом не приходится, потому что для того, чтобы установить контроль над Крымом, необходимо установить контроль над той частью Херсонской области, которая сейчас подконтрольна российским вооруженным силам. Это необходимость штурма плацдарма через Днепр, который приведет к огромным жертвам. И точно так же, как россияне, по сути, не смогли укрепиться в самом Херсоне из-за существования фактически неудобного для них плацдарма. Точно так же украинской армии очень трудно будет переправиться через Днепр и установить контроль над Херсонской областью. Поэтому пока что это все из области военной фантастики. И в любом случае надо понимать, что это не война за территории. Это война, которая подразумевает ликвидацию украинской государственности и присоединение территорий бывших Украины к Российской Федерации. Поэтому никакие территориальные вопросы не решат самой главной проблемы. Россия не считает Украину государством и будет бороться за ее ликвидацию столько, сколько у президента России, российской армии и российского народа хватит для этого ресурсов и сил.
1: Недавно журнал The Economist опубликовал интервью с одним из российских олигархов. И вы здесь вспомнили российскую пропаганду. Некоторые читатели на это интервью смотрели как на попытку опять искать какую-то другую Россию. Как вам кажется, часть Запада все еще ищет удобный нарратив о России и никак не может принять, что Россия по-прежнему сохраняет имперское мышление?
0: Я думаю, что Западу очень хотелось бы вернуться к какой-то нормализации отношений с Россией. Само осознание того, что это невозможно в обозримом будущем, естественно, не самая приятная новость для западных политиков и для западного общества. Но, тем не менее, очевидно, что искать другую Россию нужно не среди тех людей, которые находятся в Москве и согласовывают свои высказывания и тексты с руководством администрации президента России.
1: Очевидно, что глобальная архитектура безопасности меняется. Как вам кажется, какую роль будут иметь такие страны, как Литва?
0: Я думаю, это зависит от того, удастся ли так называемым средним государствам, о которых говорил премьер-министр Канады Мак Карни на экономическом форуме в Давосе, объединить усилия для собственного выживания. Архитектура безопасности не только меняется, она уже рухнула. Потому что главные государства готовы, так сказать, демонстрировать свои силовые возможности. Соединенные Штаты и Российская Федерация уже показали, где этим возможностям приходит конец. И третий кандидат на то, чтобы продемонстрировать отсутствие таких возможностей, это Китайская Народная Республика. Поэтому мы с вами стоим на пороге хаоса, на пороге окончательного демонтажа миропорядка, на пороге мира, где исключительно готовность доводить свои возможности силой останется единственным шансом на выживание суверенных государств. И если мы не сможем объединить усилия, то вопрос о существовании не только Украины, но и стран Балтии, например, на политической карте мира будет проблемным еще долгие десятилетия.
1: Говорил украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве ожидается переменная облачность. Вероятность дождя небольшая, местами туман, ветер слабый. Температура воздуха ночью 11-16 градусов тепла. Завтра днем также ожидается переменная облачность, без дождя, ветер слабый, воздух прогреется до 24-29 градусов тепла. В Вильнюсе осадков не ожидается, ночью около 13 градусов тепла, днем в столице около 25 градусов тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевичутя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе Литовского радио передача «Кайпьюти Эсе». Сейчас 16:27.